Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт

0: и никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

0: Спартак Молодцов. Человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Теперь Спартак опаздывает на работу. Любимая сестра собирается съехать. А невероятно активный грузин старается вернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто не собирается. Саундтрек к фильму «Опасно для жизни».
1: Что я могу? И только я.
2: Так каждый день
1: собираюсь я найти ответ.
2: Но столько дел,
1: что минуты нет, свободной нет. Глядишь и ночь,
2: фонари опять уже зажгла.
1: И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла. И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал. Но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла. И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорты жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, мир! Доброе утро, планета! Доброе утро всем тем, кто решил провести это замечательное, самое лучшее время дня вместе с нами. Шоу «Активация» здесь. Я Горешков, Маша Малина, и сегодня у нас среда. И не просто среда, а 1 июля. 01.07, представляете, уже июль месяц. Мне кажется, вот это такой самый, во-первых, середина года уже скоро. Календарная.
4: Ладно.
3: Во-вторых, это такой месяц, такой самый, мне кажется, такой расслабленный. Это вроде
4: календарная
3: бы
4: середина года.
3: Ну, 15 июля будет.
4: Почему? 15 июля?
3: Ну да, середина года. Но июль же это 7 месяц, а всего их 12. Или нет, он уже была середина года.
4: Ох, как 6-й я плохо. 6 месяц же это.
3: Точно,
4: же
3: как я плохо считаю. Ребята, все, не слушайте меня, слушайте Машу. Маша, как дела?
4: Прекрасные дела, к тому же сегодня среда, и это значит, что мы обязательно отправимся в виртуальное путешествие, приглашаем вас вместе с собой, потому что мы поедем в совершенно какое-то сказочное, невероятное место.
3: О, да.
4: И там обязательно нужно побывать, знаете, хотя бы в мечтах. Еще обязательно будем поздравлять именинников, кто сегодня 1 июля народился.
3: Да, у кого красивая дата в паспорте написана, 0107.
4: А еще, например, 2001.
3: 2007. А еще о звездах поговорим, поиграем. Много всего интересного, ребята. Все, давайте, просыпайтесь, будьте активны.
4: Зарядку сделайте.
3: Делайте зарядку, и всем приятного аппетита, кто завтракать собирается. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины, как дань уважения им, ветеранам, и памяти тех, кого уже нет в живых. Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля, День ветеранов боевых действий, уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов. В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же в последнее время данной дате уделяют все больше внимания и средства массовой информации, что также способствует признанию и распространению праздника.
2: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов, 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 20 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Впоследствии его со-редактором стал ученый-единомышленник Жан де Ламберт. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века просвещения: Вольтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтескье, Поль Адриан, Гельвеци и другие. Первая энциклопедия была не только популярной и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время курьезных новостей. Это новости необычные, несерьезные. Точнее, они совершенно
2: они
1: на
2: сегодня.
1: Полном серьезе произошли, где-то случились, но в какие выпуски новостей официальных не попали.
2: А вот и обман попали.
1: Серьезно? Попали.
2: Да, сегодня серьезная новость. У нас бывает такой раз в месяц. Сразу 1 июля решили о серьезном поговорить.
1: Первое число
2: каждого месяца. Ровно через два месяца в России, 1 сентября, появится новая профессия официально. И эта профессия, ты не поверишь, писатель. До этого в России не было профессии писатель.
1: Здравствуйте.
2: Не было такого. Официально теперь есть в реестре профессиональный стандарт профессии писатель. То есть ты был писатель, но ты был там работник там, культуры, еще кто-то. А здесь прямо четко с 1 сентября профстандарт в 2026 году вступает, все, писатель. Трудовые действия писателей, что будет? Создание литературного произведения, написание, первичное редактирование, корректировка, а также подготовка текста для передачи в издательство.
1: А можно небольшой вот вопросик задать?
2: Да.
1: Почему именно сейчас?
2: Я не знаю, потому что, наверное, ну, вот все-таки люди, которые пишут книги, наверное, выходят на пенсию, им говорят, да какая пенсия, вы же никем не работали. В трудовой книжке нет такой надписи «писатель».
1: Нет, ну а почему именно культуры? Сейчас, когда тексты создает искусственный интеллект,
2: а может быть, чтобы вот
1: такое, может,
2: поддержать как бы, да, писателей?
1: Прав, права их поделить, вот. Чтобы, например, он такой, я писатель такой-то, такой-то, это написал.
2: Еще, кстати, знаешь, что должен писатель делать профессиональный?
1: Что?
2: Знать русский язык, историю, культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы, этапы эволюции. Ну, короче говоря...
1: Литературы?
2: Литературы,
1: или
2: да.
1: Дарвиновскую?
2: Нет, ну то есть ты, допустим, приходишь и говоришь, я тут детективчик накатал, значит, там мужчина, значит, слепоглухонемой, значит, он, значит, борется с преступником, а потом, значит, к нему все чувства возвращаются, а оказывается, это его жена бывшая, ему говорят, пушкинисты. В каком веке? Это что?
1: Творили. Я однажды, был у меня такой опыт нехороший, не понравилось, начитывала аудиокнигу очень плохого качества. Это был какой-то сам издат, то есть кто-то, у кого
2: просто были деньги, просто были,
1: написали,
2: да,
1: книгу и решили ее издать, и там было столько несостыковок, это был просто кошмар, типа там, послевоенное время, а люди встречаются, типа, они договорились встретиться у метро, а это, типа, там, 46-й год. Я думаю, какого метро?
2: Ну, было метро в Москве, например, в 46-м году. Так.
1: Да ты что, нет. Это было, кстати, нет, не в Москве.
2: Ладно,
1: это было
2: в Омске.
1: Нет. Это было в другом городе, я загуглила, и там метро появилось только в 61-м
2: году. Ладно, ладно, ну просто нет. Ну самое главное, что теперь вот, Маша, возвращаясь к новости, теперь все, ребят, писатели.
1: Такого больше не будет.
2: Писатели,
1: как
2: все.
1: Как хорошо.
2: Вы теперь официально можете...
1: Вы теперь
2: официально писатели. Всех поздравляем, писатели. Давайте регистрируйте себя в трудовой книжке, пишите писатель и пишите книги. Да, а что это нейросеть вам? Пишут за нас. Все лучше, когда живой человек и живые эмоции будут. Все, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро, особенно тем, кто сегодня в среду отмечает свой день рождения. Да, 1 июля на календаре. Друзья, поздравляем вас с вашим персональным Новым годом. Ну и, конечно же, прямо сейчас узнаем, какие известные люди появились на свет именно 1 июля какого-нибудь там старого или не очень старого года.
1: Да, знаешь, в некоторые дни прям очень много, например, писателей рождается или много каких-то музыкальных исполнителей. Сегодня все очень серьезно. Серьезные люди родились. В 1646 году, 1 июля, родился Готфрид Вильгельм Лейбниц. Так, математику вспоминаем. Немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель. С днем рождения.
0: Поздравляем с днем рождения сегодня канадскую фотомодель, актрису Памелу Андерсон. С днем рождения, уважаемая Памела Андерсон.
1: Разбавила, да, дорогуша?
0: Ну да.
1: В 1889 году в этот день родилась Вера Мухина. Это русский советский скульптор, автор скульптуры, рабочий и колхозница.
0: Знаем, конечно же. Кроме того, сегодня день рождения у американской певицы, рэперши Мисси Эллиот. Мисси Эллиот, которая вот, собственно, тогда было очень мало рэперов, женщин, рэперов девушек, и она прям как... Вот это было все в конце 90-х, как прыгнула к этим рэперам на сцену и всех сделала. Поздравляю.
1: В 1908 году родилась Эстер Лаудер, имя при рождении Жозефин Эстер Менцер. Это американская предпринимательница, основательница и первый руководитель корпорации Эстер Лаудер.
0: Ну и поздравляем с днем рождения прекрасную актрису. Обожаю ее. Это Лея Сейду, французская киноактриса, модель, между прочим. Вообще обожаю ее в фильмах Томаса Андерсона «Отель Гранд Будапешт». Также в 007 «Спектр», где она там Мадлен Своун играла и даже целовалась с Дэниелом Крейгом. Вот, ну вообще классная, красивая певица, да, вот певица, в смысле актриса и певица тоже, я думаю, и модель. Мне очень нравится, она прям такая настоящая француженка, которая родилась в, ты не поверишь, 16-м округе Парижа, прям во Франции, прям вот настоящая Лея Сейду. Все, всех, кстати, юбилей сегодня, не буду говорить, сколько лет. Поздравляем. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы. Вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки. Наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы. Наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Ну все, все собрались, проверяем свои паспорта заграничные, надеемся. Помнишь, что недавно рассказывал?
1: Да, новость, что... Кстати, друзья, да, вот была новость, да, что ребенок мамин нарисовал в паспорте динозавров, а еще в последнее время паспортные столы, которые выдают загранпаспорта, не очень внимательны. То есть, допустим, в отчестве вашем или в имени может быть не та буква стоять какая-нибудь. Вот, ну, или дополнительная буква, какая-то ошибка. Так что, когда паспорта вы берете, смотрите очень внимательно. Сейчас на это очень сильно, прям внимательно смотрят, и вас могут не выпустить просто из
0: страны. Да, и еще скажу вам, на что внимательно нужно смотреть. Вот, знаете, иногда бронируете путевку и такие: ой, сейчас я паспорт попозже скину. А потом вам присылают ваучер, и вы все такие уже практически уехали и не проверяете данные. Проверяйте данные. Конечно, это исправляется в аэропорту.
1: Но все равно.
0: Номер паспорта у моей мамы был 66, 123, 123. Ей говорят: а что это за номер паспорта такой у вас? Ну, в общем, да, это все исправляется. Мы уехали.
1: Едем сегодня, мы в Японию едем. Едем сегодня в один из ведущих...
0: Так, что-то без интриги дошла.
1: Ну, подожди, ну в Японию, ни в какой город мы не сказали. Один из ведущих городов региона Кансай, городского района Осака, Кобе, Киото. Едем мы сегодня в Киото. Между прочим, этот город был столицей Японии 794-го, без тысяча, по 1869 год был столицей Японии. 1000 лет, этот больше 1000 лет, этот город был столицей Японии. Представляете? Все, едем. Мэр Кодзи Мацуи, на всякий случай, если захотите к нему прийти. Киото.
0: Там просто невероятное количество храмов, невероятное количество замков. Но мы пойдем с вами для начала прогуляться в район Гейш-Гион и попасть на чайную церемонию. Гион – самый популярный район гейш в Японии. Здесь находятся традиционные рестораны, магазины, чайные дома, где до сих пор развлекают гостей настоящие гейши и их ученицы Майко, они называются. В период, давным-давно, в 1600-м каком-то году, этот район считался развлекательным кварталом, центром искусства, театра и культуры. И многие дома здесь с тех времен. И вообще во всей Японии всего 2 чайных района носят звание культурного наследия. Вот это именно Гион в Киото. Это один из 2 всего чайных районов на всю Японию.
1: Ничего себе!
0: Да, там есть главная улица, она тянется через весь квартал. Там можно будет... какой-нибудь поужинать вкусненько.
1: Но если жена мужчин не отпустит в район гейш, то можно сходить, смотри куда, с пацанами.
0: Да, хорошо.
1: На рынок Нисики и музей ниндзя. Киото. Но Нисики — это оживленная торговая улица, известная как кухня Киото. Про еду поговорим чуть попозже. Там же есть самурай-ниндзя-музей. Там рассказывают про ниндзя и самураев. Также дадут примерить традиционные наряды для фотографий и поучаствовать в соревнованиях метания хиросюрикен. Такие звездочки. Вот. Музей открыт, кстати, допоздна. И приходи туда лучше вечером, потому что там все подсвечивается, все красиво. Представляешь? Музей ниндзя. Это так круто!
0: И, ребят, мы с вами были много где, но вот такого я не думаю, что вы где-то вообще еще можете найти. Это называется «Тысячи ворот Фусими Инари». Это вообще супер обязательное место для посещения в Киото. Это длинная дорога такая, украшенная красными воротами Тории. И она растянулась на несколько километров, только задумайтесь, по склонам священной горы. И вообще святилище Инари, или Инари, не знаю, одно из главных в стране, оно посвящено богу чего? Риса, конечно же, и процветания. По разным оценкам, здесь установлено более 10 тысяч ворот. И это просто как тоннель такой, вы в нем идете.
1: Не пройти.
0: Не, ну это просто ты идешь как, как в тоннеле из ворот, да. Но я думаю, что если вот там... Кстати, да, только я подумала, и действительно, там нужно загадать желание.
1: Ну да, там вообще все любят в Киото, чтобы 1000, там есть храм 1000 Будд. Никто не считал, но говорят, их там 1000. Про еду все-таки надо. Вообще, киотская кухня – это отдельная кухня во всей Японии, называется кёрёри. Вот, там есть у них стандарта, есть 5 основных блюд, то есть основа основ.
0: Обожаю, непонятно, что на ракушке с ноготок.
1: Да, ну, короче, самые лучшие блюда Киото – это нисин соба, это сушеная селедочка, готовят на медленном огне. Ну, так лапшичка, естественно, вместе с гречневой лапшичкой. Это все подается, соба и бульончик также. Саба-суши. Это сырые морепродукты, прям трушные, прям настоящие. Делают ее из скумбрии, между прочим.
0: Сырые.

0: Конечно. Также есть различные форелевые рыбы, потому что Киот находится на море. Не на море, а на озере Бива. Там прям много форели. Юдофу – это тофу с горячей водой, опять же. Ну и, собственно, например, буддийские монахи, там тоже отдельно у них есть свое направление. Сёджин Ариори – это такой принцип, что кухня без сильных ароматизаторов. То есть там все...
1: Никакого глутамата.
0: Да, плюс нет там сильных запахов чеснока, лука, пряных приправ там нет. То есть огурцы, помидоры. И самое главное, у этих буддистов самое главное, чтобы еда была красива, внешне она выглядела, чтобы была усладой для глаз.
1: Слушай, кстати, в храме тысячи Будд, если что, их реально тысячи.
0: Ну вот.
1: Там 10 рядов по 50 колонн с каждой стороны зала, и везде Будд.
0: Приезжайте и считайте. Всем классных путешествий, друзья. Лето – это время для путешествий. Даже если не получается поехать куда-то очень далеко, всегда можно рядышком выходной выехать на машине или на велосипеде, да, просто пробежаться в какое-нибудь необычное место. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация. Yeah.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. Наша любимая игра «Верю, не верю» прямо сейчас начинается. Будем обмениваться фактами, лживые и правдивые. Самое главное — понять, где правда, где ложь. Удается, молодец, не удается, не молодец. Счет на этой неделе 1-1. Маша, ты готова? Я знаю, что ты обожаешь флаги. Я тут раз в неделю про флаги что-нибудь тебе спрашиваю, что-нибудь задаю. И вот нашим слушателям тоже. Короче говоря, веришь ли ты, что на флаге Папуа-Новая Гвинея изображена рыбка? Папуа-Новая Гвинея.
2: Да, вполне возможно. Они
1: вполне возможно,
2: странные.
1: Там ее нет. Там райская птичка распала. Такая маленькая,
2: ну,
1: летящая
2: просто они
1: птичка.
2: Они такие странные, честно говоря, эти
1: Папуа-Новая Гвинея. Скажи, птичка издалека похожа на рыбку.
2: Да, я издалека видела, мимо проезжала. Да.
1: Это 1-0 в мою пользу, факт твой.
2: Хорошо. Итак, у меня вопрос про деревья. Веришь ли ты, что дерево под названием гевия...
1: Гевия? Дерево гевия?
2: Гевия. Именно на «е» ударение. Я специально нашла гевия или хевия. Угу. А что по-другому это называется? Виниловое дерево.
1: Да, верю. Что бы это ни значило.
2: Нет, по-другому это называется резиновое дерево.
1: Резиновое дерево. Да. Ну ладно, 1-1.
2: Гевия. Запомнил, да?
1: Гевия, да.
2: Угу. Молодец.
1: Как-нибудь увижу его в лесу. Факт финальный. Флаг Уганды. Веришь ли ты, что там изображен журавль?
2: Да.
1: Правильно, восточный венценосный журавль на флаге Уганды. Очень красивый, очень классный флаг. И ты молодец, счет становится 2-1 сегодня, 2-1 на этой неделе. Завтра финальная битва. И знаем, кто победил или же ничья. Это утреннее шоу «Активация», мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Мы рассказываем вам самые горяченькие, свеженькие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ну что, новости какие? Знаем мы, вот что звезды, да, вкусненькие новости, что звезды кино, или же, например, чаще всего звезды музыкальной сцены, что они делают, когда они много поют, они затем начинают сниматься в кино, а уже потом начинают думать, я ведь на сцене уже 10 лет, надо бы про себя что-то снять, и вот Егор Крид решил снять про себя документальный фильм. А на самом деле это будет история довольно-таки частая у артистов, когда они готовятся к каким-то большим мероприятиям. 10-11 июля у Крида в Лужниках концерт, ребята, у кого билетов нет, покупайте, приезжайте. Ну и хотят они, значит, что снять всю подготовку, все вот этого, знаешь, такой вот эффект такой, знаешь, такой немножко пыльный какой-то, вот они там готовятся. Плюс Егор Крид хочет показать какие-то очень редкие кадры о своей жизни. Ну и просто, собственно, вот вообще показать, какой он, Егор Крид, настоящий. Как он готовится к концерту, как он все это делает. Мне кажется, у Егора же есть уже роли в художественных фильмах. Там, помнишь, он какого-то робота играл. Вот, еще где-то играл героя-любовника. В любом случае, такой фильм, ну, наверное, фанатам понравится. Но я уже не знаю, что из этого выжить, потому что у каждого артиста перед большим концертом есть свой документальный фильм. Как они готовятся, что они делают, как они ругаются. Ну да, такое реалити-шоу, которое бывает вот чаще всего. То есть ты смотришь просто за кулисами, как все это. Ну ладно, Егор Крид снимает, наверное, фанатам это понравится.
1: Да.
2: С другой стороны, вот Робби Уильямс, помнишь, он снялся в фильме, где он играет обезьяну? Ну, типа, это он. Угу. Про себя, да? Фильм вообще провалился в прокате. Идея не пошла.
1: Про себя надо снимать, а не про обезьян.
2: Ну, нет, он типа обезьяна там. Короче говоря, ну что, Егор Крид, снимай кино, пожалуйста.
1: Давай.
2: Главное что? Вот главное, веди себя хорошо в фильме и не переигрывай. Будь самим собой.
1: Да, завтра, кстати, четверг, день кинопремьер. Расскажем вам еще про фильмы, про всякие.
2: Вот именно. Но без Егора Крида. Пока, пока он снимает кино. Всем классного настроения. Это утреннее шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Малинина. До завтра.
1: Пока-пока.
0: Активация. So why can we just stay?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Доброе утро, мир! Доброе утро, планета! Доброе утро всем тем, кто решил провести это замечательное, самое лучшее время дня вместе с нами. Шоу «Активация» здесь. Я Горешков, Маша Малина, и сегодня у нас среда. И не просто среда, а 1 июля. 01.07, представляете, уже июль месяц, мне кажется, вот это такой самый, во-первых, середина года уже скоро, календарная.
3: Ладно.
2: Во-вторых, это такой месяц, такой самый, мне кажется, такой расслабленный, вроде бы.
3: Календарная середина года.
2: Ну, 15 июля будет.
3: Почему? 15 июля?
2: Ну да, середина года. Но июль же, это 7 месяц, а всего их 12. Или нет, он уже была середина года. Ох, как я плохо.
3: 6 месяц же, это
2: же июль. Точно, как я плохо считаю. Ребята, все, не слушайте меня, слушайте Машу. Маша, как дела?
3: Прекрасные дела, к тому же сегодня среда, и это значит, что мы обязательно отправимся в виртуальное путешествие, приглашаем вас вместе с собой, потому что мы поедем в совершенно какое-то сказочное, невероятное место.
2: О, да.
3: И там обязательно нужно побывать, знаете, хотя бы в мечтах. Еще обязательно будем поздравлять именинников, кто сегодня 1 июля народился.
2: Да, у кого красивая дата в паспорте написана, 0107.
3: А еще, например, 2001.
2: 2007. А еще о звездах поговорим, поиграем. Много всего интересного, ребята. Все, давайте, просыпайтесь, будьте активны.
3: Зарядку сделайте.
2: Делайте зарядку, и всем приятного аппетита, кто завтракать собирается. Мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Экономики и энергетики. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двухсторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений. Такаев также поделился впечатлениями о визите в Брюссель. В конце мая Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Такаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Дефицит кадров остается вызовом для экономики, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне он провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда. По его словам, показатель безработицы давно находится на минимальных значениях 2,2% по итогам апреля. Мишустин подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Также глава Кабмина заявил о росте производительности труда по основным направлениям экономики в первом квартале этого года на более чем 1,5%. В первом квартале года, по данным Росстата, производительность труда по основным отраслям экономики начала расти и увеличилась более чем на 1,5%. В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс», комментируя ситуацию с дефицитом топлива в регионе. Он призвал население набраться терпения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В воскресенье президент Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, они будут наращиваться. Добавлю, режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе. Перегруз сетей ликвидирован, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о появлении новых технологических направлений в системе среднего профессионального образования по квантовым коммуникациям, решениям искусственного интеллекта, промышленному дизайну. В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям. Добавляются технологические направления, такие как интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники, сказал Кравцов. Кроме того, у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения. Официальный курс доллара на сегодня, 1 июля, 78 рублей 27 копеек, а курс евро 89,27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшая

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорской означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет. Вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом. Ожили персонажи из книг, рассказывая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши, хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их в жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: реклама на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильяма возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распространилась иначе. Его невесту убили англичане. И он начал свой крестовый поход за свободу. Саундтрек к фильму «Храброе сердце».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. В Минпромторге заявили о контроле ситуации с топливом у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества бензина и дизеля, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует. Подчеркивается, обеспечение доступности товаров для населения является одной из ключевых задач правительства. При возможных сбоях с топливом для автомобильного ритейла будут оперативно приняты необходимые меры в координации с отраслью. Минпромторг также сообщает, что находится в постоянном контакте с участниками рынка и продолжает мониторинг ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. В то же время власти обсуждают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Президент России также призвал свести к минимуму последствия террористических ударов вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры России. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль Банка России, что увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Единый госэкзамен позади. Остались только одни пересдачи одного любого предмета по выбору. Они в этом году назначены на 8 и 9 июля, но на общие результаты это практически не повлияет. В этом году отмечается небольшое снижение тех, кто выбрал социально-гуманитарные предметы, за исключением географии. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ в России есть единственный результат в 500 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Растет количество выпускников, которые не просто пришли на экзамены, хорошо подготовились и хорошо его сдали. За время экзаменационной кампании нынешнего года баллы на портале госуслуг посмотрели уже более 10 миллионов раз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

iFM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребенок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений. И вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его игрушкой возникают доверительные отношения. Саундтрек к фильму «Игрушка».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 0723.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Чип и Дейл спешат на помощь. Известно шоу, в котором когда-то снимались Барандуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает, и вдруг Барандуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Саундтрек к фильму

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов. Больше всего в ДНР, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны страны. Потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих. С 1 января по 30 июня показатель составил 223 290 солдат. На прошлой неделе президент Владимир Путин дал высокую оценку действиям армии и подчеркнул, что она поджимает ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Добавлю, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников. Это сообщило Минобороны. Дроны были сбиты над 13 областями, а также Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Банки в России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах своих клиентов через систему быстрых платежей. Такая мера вводится для противодействия дропперству, при этом для самих граждан ничего не изменится. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе МИР. ИНН выступает универсальным идентификатором, который позволит НСПК проверять определенные риски сразу и в платежной системе МИР и в СБП, а также более качественно развивать инструменты для противодействия мошенничеству. Россияне стали чаще покупать продукты для здорового образа жизни, заявил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко или растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивой моды на здоровое питание. Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15-30%. И эти высокобелковые молочные продукты органично вписываются в эту логику, сказал Богданов. Он объяснил, что спрос на молоко как базовый продукт повседневного потребления остается стабильным, но внутри категории заметно перераспределение. Например, часть покупателей переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное. Его активно берут для кофе, в том числе для домашних кофемашин. На Солнце произошла вспышка высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. За сутки на звезде зафиксировали 17 подобных явлений, но с меньшим баллом. Двум из них присвоили уровень М. Как пояснили ученые, на космическом объекте образовалась крупная группа пятен, которая направлена на Землю. В зависимости от мощности рентгеновского излучения, вспышки делят на 5 классов. Они могут вызывать магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем, влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные волнения вызывают нарушения кратковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет. Курс доллара на сегодня 78.27, курс евро 89.27. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света.

0: обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Первая местная радиостанция. 101.9.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Эксперименты профессора Керама привели к трагической случайности. Матрица памяти его погибшей дочери по воле случая попала в океан и наложилась на сознание глубоководной рыбы манты, не дающей покоя акванавтам. Загадку этого пугающего создания должны раскрыть Игорь Соболев и Свен Бол. Им потребуется все их мужество и самообладание. Саундтрек к фильму «Акванавты».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорты жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
3: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Река, протекающая сквозь густые джунгли, несет замученного иезуитского священника, привязанного к грубо сколоченному кресту. Распятие проносится через скалистые стремнины, и в один момент полный ужаса и завораживающей красоты обрушивается вниз с 70-метровой высоты и исчезает в рокочущем водопаде. Этой сценой открывается один из самых зрелищных фильмов в истории кино о человеке с шпагой и человеке в капюшоне, объединившийся, чтобы защитить индейское племя от колониальных империй XVIII века. Саундтрек к фильму «Миссия».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет колонии за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России. Установлено, что подсудимый 70-го года рождения, используя псевдоним Айтмар Айтмаров, на странице одного из интернет-сообществ разместил комментарий, содержащий призыв к нанесению ракетных ударов по территории нашей страны. Следователи расследовали уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемые больничные с июля. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд. В России с января этого года, напомню, действует программа добровольного соцстрахования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Право на пособие возникает после уплаты взносов в течение 6 месяцев. Самозанятые получат выплату в зависимости от взносов. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Социальный фонд России с сегодняшнего дня начинает рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян. Ранее при наступлении страхового случая соцфонд запрашивал сведения у работодателей. Согласно новым правилам, фонд будет руководствоваться той информацией, которая содержится в индивидуальных лицевых счетах. По словам эксперта, при необходимости фонд сможет, как и раньше, запрашивать недостающие сведения у компании, в которой работает сотрудник. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные отчета UBS о мировом богатстве. Под богатством и благосостоянием понимается сумма финальных и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен. Так, в период с 20 по 25 годы отечественный прирост по таким вычислениям составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея, где за этот период богатство на одного гражданина увеличилось на 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем 29%. При этом антирейтинг возглавила Британия, единственной страной, где ситуация за последние 5 лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия. Курс доллара на сегодня 78.27, курс евро 89.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили,

0: голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона. Таблеточка.

0: Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: В сибирском поселке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой рабочий Женя Столетов. Дело поручено вести следователю Прохорову. Чем больше Прохоров узнает о Столетове, тем меньше верит в случайность его гибели. Уж слишком неудобным человеком был Женя. Саундтрек из сериала «И это все о нем».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Программа
1: предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
4: Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы 30-летний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все. Есть кетчуп вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улицам в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель. Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья – маленький цирк, где на арене выступает большой папа. Саундтрек к фильму «Большой папа».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин вновь четко обозначил переговорные позиции Москвы по урегулированию на Украине. По словам президента, прежде всего это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Прочной основой для нормализации ситуации должны стать вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, обеспечение прав русскоязычного населения, а также снятие западных санкций с Российской Федерации. Москва последовательно придерживается этих требований. Это утверждает ее статус надежного и предсказуемого глобального игрока в условиях, когда некоторые другие страны меняют свои подходы чуть ли не ежедневно. Владимир Путин подчеркнул, Российская Федерация настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования мира. Сельское хозяйство в России попросили обеспечить топливом и горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. В Совете Федерации подчеркивают, это первостепенная задача сложившейся ситуации, поскольку на юге, например, уже началась уборка урожая, а в Сибири заготовка кормов. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением всем профильным министерствам и ведомствам приложить максимум усилий для обеспечения топливом российских сельхозпредприятий и выдержать сезонные графики поставок. Президент заявил, в непростых условиях ведущие российские энергетические компании проявляют себя как надежные партнеры государства. Оперативно и грамотно решают возникающие неординарные задачи. Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других обсуждаемых мер это полный запрет экспорта на бензин, добавил глава государства. В Банке России заявили, с учетом данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось. Отмечается, до недавнего времени улучшение текущей инфляционной динамики создавала возможность для снижения ключевой ставки, но после апрельского заседания проинфляционные риски уменьшили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это 9-е подряд уменьшение ставки. На следующих заседаниях Банк России будет решать, а можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков. Самыми востребованными специальностями на российском рынке труда остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. В числе профессий, где особенно важны сотрудники, называются врачи и средний медперсонал, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, а также операторы станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. Как ранее отмечал Владимир Путин, на рынке труда должна преобладать доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, которые работают на производство с высокой добавленной стоимостью. А это означает и конкурентоспособные заработные платы. Большую роль в обеспечении такой трансформации играет федеральный проект «Профессионалитет». Он уже позволил начать модернизацию материальной и технической базы колледжей, техникумов, помимо этого обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, обороны и других отраслей. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. FM. Первое местное радио.

поверь, это жить не сдавая.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего

0: Валда-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Какие чудеса ждут вас на фабрике в Вилли Вонке? Только представьте, травяная луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовом сахарной лодке. Или поставить эксперимент в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате. Или отправиться в стеклянном лифте в телевизионную комнату. Вы найдете слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. Саундтрек к фильму «Чарли и шоколадная фабрика».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.